0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558 91 50 02.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в

Шоу-Панада. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбар-фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке введены временные ограничения на движение больших грузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при температуре воздуха от 20 градусов и выше. Меры введены для сохранности дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Водители и транспортные компании просят учитывать данные требования при планировании маршрутов. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕС. Исключение сделали для нафты и мазута. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемы комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты ОРТМ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы, подлинности документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 12 тынов и казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. В Иссык-Кульской области местами осадки, днем плюс 22, в Нарыне ясно и днем плюс 25 градусов тепла. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 36 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
6: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
7: У нас есть.
8: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-50-02.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: А у нас стартует уже новый час, наши дорогие радиослушатели. Всем еще раз доброе утро. Вместе с ним и продолжается, да, вместе с добрым утром продолжается гонка за хорошим настроением. 8.06 уже в Кыргызстане. С вами, как всегда, утренний лайф. Аскат и Диана.
2: Ова, достар, барыңыздарға салам айталы. Екінші сағат, адаттағыдай, бізде жұмышқа оратып оғатқандар, автосалон өзінің ұнасын салонында оғатқандар. Барыңыздарға бізден чоң салам.
1: И по традиции, да, хотим с вами поделиться очень даже полезной информацией.
2: Ой, бұл жерде оқырмандарға жеткіре тұрған шыншалық көп керекті мағлұматтар бар екен, арасынан біреуін таңдап алдым. Не жөнді екен дейсің бе?
1: Не жөнді екен?
2: Қамсыздандыру. Достар, қамсыздандыру бұл жөн ғана полис емес, бұл ішеним және қаржылық қауіпсіздік. Quantum Insurance компаниясы жеке адамдарға да, бизнес өкілдерге де заманбап қамсыздандыру қызметтерін ұсынады. Компанияда автоунаны, тұрақ жайды, мүлікті, өмірді, денсаулықты, ошондой эле бизнес тоокелчиликтерин қамсыздандыру мүмкіншілігі бар. Ар бир кардар үчүн ылайыктуу чечим сунушту, камсыздандыруу учурларын ыкчам кароо жана сапаттуу тейлөө компаниянын башкы артыкчылыктарынын бири. Бул маалымат сиздерге территория защиты же коргоо аймагы долбоорунун алкагында Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте сунушталууда.
1: На самом деле, да, сегодня можно защитить не только автомобиль, да, но и, конечно, квартиру, дом, здоровье, жизнь и даже бизнес. Страхование помогает чувствовать себя более так увереннее в самых разных жизненных ситуациях. Тоже имейте в виду.
2: О, бардык нерселерим, да, алдын алганды үйрөнөлчү.
1: Да. И хочу напомнить, что уже сегодня вечером в проекте «Территория защиты» мы разыграем полис ОСАГО от Quantum Insurance. А в пятницу в студию придут эксперты компании, которым можно будет задать любые вопросы о страховании. Так что, друзья, имейте в виду, что вот так вот Авторадио радует вас не только полезными советами, да, и дают полезную информацию, но еще и дарят вот такие вот прекрасные подарочки.
2: Толуш үчүн Авторадионун кечки шоу 10-10 программасын калтырбай угуңуз. Ал эми азыр бизде таңкы эртең менен эрте турган угармандар үчүн бизде эмне бар? Алдыда байгелүү ойнобуз бар экен.
1: Албетте. Сөзсүздөрдө биз белектерибизди дагы ойнотобуз, көптөгөн угармандарыбыздын баарын кубандырабыз. Ошондуктан биздин WhatsApp номерибизди дагы жаттап алыңыздар, сактап алыңыздар. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. В скором времени обязательно с вами поиграем. Помимо этого вас ждут лучшие музыкальные треки, актуальные новости, прогноз погоды. Кстати, еще и будет же автомонитор от Аската. Давайте будем друг другу помогать и говорить, рассказывать, да, про все дорожные события. Обязательно пишите.
2: Ички шоудон, эртең менен шоунун айырмасын байкадың бы, Диана?
1: Тыгын азыраак дейсиң бе?
2: Ал жагы бар. Анан биздин мындай кылат экенбиз да. Кечки шоудогулар эртең менен айтып, бир күн мурун айтып, анан береткенде белегинче. Экөөбүз шарт чыгат экенбиз да, шарт угармандарга береткенбиз го, күттүрбөйт экенбиз да.
1: Ошондой айырмалар экен бе? Байкап турмун да.
2: Мисалы азыр бир музыкалык, бир эки музыкалык чарма чыдап турсаңыз, алдыда бир угарманыбыз жеңүүчү болот экен. Анан эртең айтып, анан бирсе күнү ойнотобуз деп отурбайт экенбиз биз. Шарт-шарт жүрөт экенбиз да.
1: Имейте в виду, друзья, все оказывается вот так вот у нас происходит. Утренний лайф на Авторадио продолжается.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Қайдасың деп аталды салындыр десте Эрлан Андашовтың атқарусында.
1: Знаешь, вот я нашла такой вот интересный факт. Большинство успешных магазинов и кафе открываются там, где высокий поток людей.
0: Ем бұл бизнес бірден бір мұйзамдарын бірі ғош керек. Ошондықтан, достар, Восток жетідегі коммерциялық жайлар бизнес үшін ең ыңғайлы шешімдердің бірі.
1: Да, друзья, если вы ищете помещение для своего бизнеса, стоит рассмотреть Восток 7.
0: Әдістер сізге бардық шарттарды түшіндіріп, лайықты коммерциялық жайларды таңдап берешет.
1: А сегодня мы рассказали о коммерческих помещениях в жилом комплексе Восток 7, наши дорогие радиослушатели.
0: Бизнес варлар жол болса эми мына бысмылда бир жакшы жер болсо бизнес баштайт элем дегендер үчүн Восток 7 менен бардыгы ийгиликтүү жана сонун болот экен.
1: Албетте, сөзсүз түрдө. Оставайтесь вместе с нами, вместе с Авторадио и не пропустите наши ежедневные розыгрыши подарков от БРК Групп.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: А мы для вас, как всегда, подготовили нашу фирменную игру «Кручу-верчу, перевести хочу». А подарок у нас тоже очень даже необычный и очень даже, знаешь, такой вот летний, можно сказать.
0: Ова да, сіз көптен бері мындай тропикалық дамдарды таты бір-бір-бір-бір-бір. Жоқ, башқа ол, кешіріп қойғыла. Анамдай қылады.
1: Жоқ, тропикалық дамды деле татып келсе ол, көлді неге жоқ.
0: Көптен бері көл жекті. Дай, жағымдыу, жақшы ырлар менен қошо ырдап, билеп, эс алайын деген болсоңуз, анда бул ойын сиздер үчүн. Окшошту?
1: Эми окшошту.
0: Болду.
1: Жок, тропикалды сен туура эле айттың. Көлгө барып деле ушундай дамдар татып келсе болот да.
0: Барды, э?
1: Почему бы нет?
0: Тапса болот да.
1: Конечно, обязательно.
0: Бол.
1: Друзья, мы для вас подготовили целых 2 билета на концерт Беку Бурбиева, который пройдет на Иссык-Куле. Народный артист Кыргызской Республики, любимый исполнитель миллионов. Бек Бурбиев приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Любимые песни, живой звук, особая атмосфера и невероятный вечер на берегу Иссык-Куля подарят яркие эмоции каждому зрителю. Концерт сам пройдет на ипподроме в Чулпан-Ате 17 июля. Это уже совсем скоро, это уже послезавтра. Друзья, да-да. А начало концерта 18:30. Не упустите шанс стать частью одного из самых ярких музыкальных событий этого лета.
0: Сіздер үчін екешілік чақыру барағыз. Даяр, достор, мұны ұшаны шылты оғылып, көлгі барып, есалып келінге дағы сонын мүмкіншілік. Ойны шарты жоп жүні көй алды да, орыс шарлардан үзінді оғызауыз. Оқан саптардылы қып-қырғыз чағылып қотырып, бізге жөнетіп қойшыңыз керек.
1: Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Прямо сейчас вам нужно будет внимательно послушать отрывок одной песни, которая прозвучит на русском языке, и этот же отрывок перевести на кыргызский язык. За самый интересный, возможно, где-то креативный, а самое главное, верный перевод, мы подарим 2 билета на концерт Беку Бурбиева.
0: А на месте там Шерман Кунхой Пугас.
3: Девочка, ты плачешь из-за мелочей. Внутри тебя вселенная.
1: Ну, такой немножко грустненькая песня.
0: Мен ойлоп атам, бұл қыздарға ғана емес. Азыркы учурда көпчүлүк адамга эркегине деле, чоңуна деле, кичинекейине деле кошуп айта турган нерсе болуп калды го ушул нерсе.
1: Возможно, возможно, да. Друзья, вот такая вот немножко грустненькая песня, но это не значит, что нам всем нужно будет грустить, это значит, что нам всем нужно будет переводить этот текст на кыргызский язык. Девочка, ты плачешь из-за мелочей, внутри тебя вселенная. Вот.
0: Варианттарды узатабыз, WhatsApp номер 0709-118-118-6 алдыда жыйынтык.
2: Кручу, верчу,

0: Ча-ча-ча.
1: Авторадио. Новости.
2: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке введены временные ограничения на движение большегрузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при температуре воздуха от 20 градусов и выше. Меры введены для сохранности дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Водители и транспортные компании просят учитывать данные требования при планировании маршрутов. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕС. Исключение сделали для нафты и мазута. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемы комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты ОРТМ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы, подлинности документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля — 1 сом 12 тынов и казахский тенге — 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
1: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
3: Жарнама. Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
4: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
5: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Инстаграм. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Инстаграм «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автомонитор.
1: Дал өзі достар, 8:46 мүліт. Автомониторды біз бүгін жақыр жаңылықтан баштайлы. Менімші айды ұшылардағы жүргіншілердағы сүйінет бош керек. Жібек жолу Махатма Ганди көшілердің кесілішіндегі жылылық тармағын ремонтына байланышты бір тарауы жауық болу оттілі. Мұны ұшыл жақтағы іштер аяқтап, көрік бөлігі ачылған екен. Бұл да болса тығынды азайтқанға жақсы шарт болады. Дағы өзгөчө жолдордогу жагдайларды, ачылган көчөлөрдү, тескерисинче жабылган көчөлөрдү байкаган болсоңуз, бизге кабарлап коюңуз. Биз болсо бүтүндөй угармандарга жар салып коёлу, бирибизге пайдалуу болалы. Ал эми тыгын боюнча азыркы учурда Ахунбаев жана Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Мына ушул жактан айланып өткөнгө аракет кылыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. В Иссык-Кульской области местами осадки, днем плюс 22, в Нарыне ясно и днем плюс 25 градусов тепла. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 36 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.

0: Каждый день. Прямые эфиры в 16.00, 19.00 и 22.00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
3: Как же мне хорошо спалось.
4: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
5: Деятельность лицензирована.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
9: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
1: 9:06 минут достор, бардыңыздарга салам айталы. Бул таңкы лайфтын 3-чү сааты. Биздин катарга кошулгандар, туура каласыздар.
2: Да, всем еще раз доброе утро. Начинаем наш насыщенный третий час. На часах уже 9:06. И, знаете, вот хочется начать этот час с полезной информацией. А знали ли вы, что в мире существует страховка от похищения инопланетянами? Но это на самом деле не шутка, да. Еще, оказывается, с 1987 года одна из компаний в США начала продавать такие вот полисы по условиям договора. Если человек сможет доказать, что его действительно похитили пришельцы, он сможет получить страховую выплату. Подобные полисы приобрели уже десятки тысяч человек по всему миру. Конечно, для большинства людей это скорее такой вот необычный, возможно, даже смешной факт, чем реальная необходимость, но он отлично показывает, насколько разнообразным может быть и мир страхования. А вот мы в проекте «Территория защиты» говорим о том страховании, которое действительно помогает в повседневной жизни каждого человека. Будь то защита автомобиля, имущества, здоровья и даже вот финансовой безопасности.
1: Ушыган типолсун, кой чемиде, пишем бейін деп отқаған, жена 10 мінден ашық адам төлемдерін алды десе, қайра ойлан қалдым, да? Бірақ, достар, біз өзізге керекті өсін, жена пайдалысын азырынша тандап тұралы, бұл албетте қимылсыз мүлк, оны аларды, жена ұшын өле, бизнес-терді қамсыздандыру бойынша.
2: Да, конечно. Именно так. И уже сегодня вечером в рамках проекта «Территория защиты» мы снова разыграем полис ОСАГО от страховой компании Quantum Insurance, друзья. А вот в пятницу наши эксперты придут то в студию и ответят на вопросы слушателей прямо в прямом эфире.
1: Алими азыр эксперттагы сиз болосуз, окуя айтуучудагы сиз болосуз, ардактуу урмандар, а сизге белек берүү албетте биз болобуз.
2: Эң туура айтасың.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
2: Эми жанагы тропикалык дегениңди азыр айтырсың болот.
1: Достор, белектердин көптүгүнөн баш айланып калдыгы жана башка оюнда ушул авто окуялардын белегин бере салайын деп турмун да. Тропикалык даамдар жөнүндө айтып баштабадым беле. Анан бул жактан оңдоп түздөп кайра концертке өткөнбүз да. Тропикалык даам демекчи бул вифрут суусундуктары.
2: Эң туура. Аскада өзү даамдап көргөн, татып көргөн, ошондуктан мындай өзү ичип көрүп туруп аны сиздерге сунуштап атат да. Мы прямо сейчас разыграем целых 2 блока вкусного тропического сока от компании Вифрут. Вы можете попробовать такие разные вкусы, как манго, мангустин, личи, еще и другие вот тропические вкусы, да. Компания Вифрут от Вкуснова, друзья. Условия игры у нас очень даже простые. Вам необходимо сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда отправить свою уникальную автоисторию.
1: А бүгүнкү тема болсо, сиз айдоочу катары же балким жүргүнчү катары жол эрежелерине дагы кандай белгини кошот элеңиз?
2: Да. Вот такая вот тема, не только для водителей, да, но и для тех, кто едет на общественном транспорте. Какой дорожный знак вы бы добавили от себя, друзья? Можете как-то приукрасить, можно еще и шуточки какие-нибудь добавить, да, тоже принимается. Кстати, можете аудиосообщение тоже отправить, не более 20-30 секунд. Все ваши голосовые сообщения мы, конечно же, поставим в прямом эфире.
1: А бизде азыр трассада 90 беле, эң ылдамдык 90 да.
2: Мен
1: мисалы өзүм атман суранмакмын да, мындай
2: 91 болуп калды деп.
1: Жок. Ансыр 91 менен айдап жүрөбүз го. Мындай калктуу түйүн жок жерде трасса болот го, талаа болот го, эң талаа болот го. Ошол жакта бир 120 менен айдаганга мүмкүн уруксат деген белги болсо жакшы болмок го деп ойлоп койдум.
2: Ошондой жокпу э бизде?
1: Жокту бизде деген трасса 90-дан ашсаң болду да.
2: Болбойт э.
1: Дароо 3000 сом штраф келет да.
2: 3 эле миң бе?
1: 3 эле эледенчи эледе көлгө баратканда 5 камерага түшсөң 15 миң мына сага.
2: Туура айтасың. Вот такие вот предлагает знаки добавить АСКА, друзья. Ждем от вас историю. В конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя, чья история будет такой вот уникальной, необычной и самое главное интересной. Так что отправляем свою историю.
1: Орманыз жазыптыр, Авторадио дептир, күйүп аткан жүрөктү басыптыр, кандайсыздар дептир, өптүр да. Ошондо сен өптү, мен өптү, эмне болуп калды, кандай болуп калды?
2: жүрөк кимге арналды, экинчи бытыкча кимге арналды, ошондо тизе кетсеңиздер.
1: Ошону тактап койгула, тактап койгула. Достор, кананда вариантыңызды узатыңыздар. WhatsApp номер 0709-118-118. Жол эрежелери боюнча өзүңүздүн атыңыздан кандай белгиди дагы кошмоксуз?
2: Анда эмесе биз сиздердин смс билдирүүлөрдү күтөбүз, сапарды улантабыз. Алдыда эң кызыктуу музыкалык хиттер.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: ла-ла-ла, тра-ла-ла, билбейм. Жайында ушундай эле ырларды ырдап, ушундай эле ырларга бийлеш керек го дейм.
1: Дура айтасың.
0: Бары жеңил болот, оңой болот туурабы?
1: И внутренний лайф на авторадио продолжается, наши дорогие радиослушатели. А сказ, вот согласись, да, комфорт начинается не только с квартиры, но и с удобной парковки.
0: Албетте, кошулам, туура айтасың. Восток жетиде жашоочулар жана коноктор үчүн жалпы элестет 2957 унаа токтотуучу жай каралган экен. Мындан тышкары электромобилдер үчүн атайын кубаттоо жайлары дагы болот.
1: Ой, ну очень удобно. Как те люди, которые каждый день с тобой за рулем, да, мы понимаем, насколько это важно на самом деле. А приобрести парковочные места можно в беспроцентную рассрочку. Первоначальный взнос 30%, срок до 30 месяцев, без банка и без переплат.
0: А Восток жети, ар бир майдаваратына чейин ойлонулган заманбап микрорайон. Толук маалымат алуу үчүн сатуу бөлүмүнө кайрылсаңыз болот. Кайсынан? Албетте, БРК Групп курулуш компаниясынан.
1: Все верно. Мы продолжаем получать от вас сообщения, тема нашего сегодняшнего эфира. Какие бы дорожные знаки вы бы добавили, будь у вас возможность?
0: Орманус тилектер автороде салам дейт. Жолдогуларды билбейм го, бирок мен өзүмдүн машинемде отургандар үчүн мага мен рульде баратканда ар кайсы суроону бере берип белгиле деген знак койгум келет, белги койгум келет дейт.
1: Ар кайсы суроолорду бере бергиле деген ким берет экен?
0: Жүргүнчүлөрдү.
1: Ну интересно, интересно, да.
0: Можно Аллах сытпа деген сөздү айткысы келди окшойт угарманыз.
1: А у меня есть еще сообщение, скорее всего, от слушателя, которому надоели те водители, которые все время сигналят, да? Я бы побольше поставил бы знаков не сигналить.
0: Негизи өзү караңгы киргенден кийин сигнал баскан, 9-дан кийин сигнал баскан болбойбу? Ушундай турбайбы бизде калктуу пункттарда. Мага ушуну мен машина жаңы айдап жүргөндө аябай кыйын болуп, машина жаңы айдаганда бир башкача бир эмоцияларым дейсиң го. Анан бирөөгө ушундай сигнал бассам түндө, жанымда ким экени эсимде жок, ошо айтканда өзү караңгы киргенден кийин сигнал баспайт. Андан көрө жанагы фараң менен өчүрүп жандырып койсоң ошол белги болот, ошол түшүнүктүү болот дегенден кийин ошону өмүр бою жаттап калгам го.
1: В принципе, логично, да.
0: Мен да ойлоп калдым ошо.
1: Потому что, насколько мне известно, вот в некоторых европейских странах совсем нельзя сигналить. Вот. Ну, это, во-первых, некрасиво, по их мнению, некультурно. А во-вторых, еще и за это штрафуют.
0: Бир кездерде мындай унаанын сигналы бир башкача чыккандагы бир мода болуп кетти эле.
1: Я не помню, да, и такое было.
0: Эсимде ар кандай сигналдарды коюшуп, байкелер жакшы эле жанагы гольф 2, гольф 3-тү айдагандар кылып калды ушул нерселерди.
1: Интересно, интересно. Я почему-то не помню. Друзья, напишите свою уникальную, интересную историю. Какой бы вы дорожный знак добавили, будь у вас возможность. В конце часа мы выберем одну интересную историю. И владельцу данного сообщения мы подарим целых два блока сока от компании Вифрут.
0: WhatsApp номер 0709-118-118. Дагы да жарым сааттык убакыт бар экен, кана узатып жетишип калыңыздар.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Ливом. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке введены временные ограничения на движение больших грузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при температуре воздуха от 20 градусов и выше. Меры введены для сохранности дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Водители и транспортные компании просят учитывать данные требования при планировании маршрутов. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕС. Исключение сделали для нафты и мазута. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемы комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты ОРТМ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы, подлинности документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
2: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Автоистории на Авторадио.
1: А тема нашего сегодняшнего эфира: какие бы дорожные знаки вы бы добавили, будь у вас возможность.
2: Орман сестер, бүгүнкү күндө Борбороздун көчөлөрүндө авайла, самокат же велосипед деген белгини орнотуу жетишпейт деп ойлойм дейт.
1: Ой, ну здорово, да. Вот это вот полезное решение.
2: Чындыгында велосипед тепкендер, самокат тепкендер көп болуп кетти го. Жүргүнчүлөр үчүн, жүргүнчүлөр үчүн ушундай белги коюп койсо деле ашыкча болбойт экен, э?
1: Есть еще вот такое предложение. Здравствуйте, я бы хотел ввести правило грузовым автомобилям не сигналить громко. Вот испуга прям вздрагиваешься, лучше использовать музыкальный гудок, потому что такие большие фуры вечером сияют, как новогодняя елка.
2: Сен чочуп көрдүң беле ошо сигналдан?
1: Я думаю, да.
2: Мен чочугам. Катуу чочугам болгондо дагы. Анан бир чети коркоткенсиң андан кайра ушундай күлкүң келет экен да. Ошон үчүн чоң машина айдагандар, жүк ташуучу, унаан айдоочулары сигналды өтө деле баса бербегилечи. Силердин сигнал деген анча-мынча адамды терпилтип коет байбы?
1: Ооба да. Бир кичинекей тийип койсоң эле аябай катуу чыгат үнү. Ошондуктан, мне кажется, со стороны это все выглядит еще и немножко забавно. Допустим, если бы я увидела, как ты вздрагиваешься, да, от такого сигнала, мне было бы смешно.
2: Алсак эле эмес, чочуган адамдын өзүнө деле күлкү болот экен. Ошол нерседен чочуп кеткениңе өзүңдө токтоно албай күлөт экенсиң. Менде ушундай жагдай болгон бир жолу. Ушундан улам айтып атпаймынбы?
1: Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Дорогой радиослушатель, напишите вы свою историю. А в конце этого часа мы объявим очередного слушателя с интересной историей и подарим два блока вкусного сока от Вифрут. Аскат, у меня есть вопрос к тебе. А правда, что автомобиль можно использовать как первоначальный взнос при покупке квартиры?
2: Эми башка жакта кандай экенин билбейм го, бирок Восток 7-де унааны батир сатып алууда алгачкы төлөм катары колдонсо болот экен. Бул өз үйүңүзгө бүгүнтөн баштап кадам таштоонун ыңгайлуу жолу.
1: Пока автомобиль со временем теряет в цене, да, квартира может стать надежной инвестицией в будущее, друзья.
2: Толугурак маалыматты Восток 7 долбоорунун турак жайынын сатуу бөлүмүнө кайрылас. Албетте БРК Групп курулуш компаниясынын Instagram баракчаларына баш баксаңыз, ошол жактан контакттарды табасыз дагы түздөн түз кайрыла бересиз адистерге.
1: Также хочу напомнить про наш Instagram, друзья, Авторадио KG. Заглядывайте туда, там есть более подробная информация про все наши подарочки, про все наши игры. Также можете посмотреть на наши новые посты. Так что, welcome!
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории.

0: Автомонитор.
1: Азыркы көзүрмөмдөрдө бизге жеткен маалымат боюнча, достор, Акумбаев көчөсүнүн айрым тиркелеринде тыгын бар экен, жана ошондой эле көрүнүш Максим Горький көчөсүнүн кесилишинде орун алган экен. Мына ушул аймактардагы, мына ушул көчөлөрдөгү тыгындардан айланып өткөнгө аракет кылыңыз. Жолдо жүрүп бараткандар, жолуңуздар шыдыр болсун. Жаныңызда Авторадио.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. В Иссык-Кульской области местами осадки, днем плюс 22, в Нарыне ясно и днем плюс 25 градусов тепла. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 36 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
9: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
10: У нас есть.
11: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
12: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
13: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: сиздики, борборубуздун көчөлөрү сиздики, биздики. Үй өзүбүздүн корообузга кандай мамиле кылсак, көчөгө дагы ошондой мамиле кылалы, э?
1: Вот и такой вот доброй, хорошей, полезной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Подошло к концу наше утро, друзья. И хочется сказать вам спасибо, что начали этот день вместе с нами. А мы вернемся уже буквально завтра с такими же интересными темами, рубриками и подарочками, друзья. Всем отличной среды.
0: Иш күн ийгиликтүү улансын. Эртең-эртең менен кайрадан амандашабыз. Жана сонун ургуй берейин бе?
1: Эй, эмне деген үлкен?
0: Моорду.
1: Ай, да. Ай, дейт азыр.
0: Эртең уңшабыз, достар.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке введены временные ограничения на движение большегрузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при температуре воздуха от 20 градусов и выше. Меры введены для сохранности дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Водители и транспортные компании просят учитывать данные требования при планировании маршрутов. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕС. Исключение сделали для нафты и мазута. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемы комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты ОРТМ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы по подлинности документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Авторадио.
2: Спорт уақытысы.
3: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орунду ээледи. Белдеш ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен учурашты. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештерине 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойярсабль пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы экинчи жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио.
2: Спорт уақытысы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. В Оршской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. В Иссык-Кульской области местами осадки, днем плюс 22, в Нарыне ясно и днем плюс 25 градусов тепла. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 36 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика «Коррек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Коррек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке введены временные ограничения на движение больших грузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при температуре воздуха от 20 градусов и выше. Меры введены для сохранности дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Водители и транспортные компании просят учитывать данные требования при планировании маршрутов. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕС. Исключение сделали для нафты и мазута. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемы комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты ОРТМ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы по подлинности документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекитке эже. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. В Иссык-Кульской области местами осадки, днем плюс 22, в Нарыне ясно и днем плюс 25 градусов тепла. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 36 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева, 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова, 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-009900, 0557-009900.
2: Экорай! Все, что нужно, покупай.
3: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
2: «Экорай». Натуральность выбирай.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке введены временные ограничения на движение больших грузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при температуре воздуха от 20 градусов и выше. Меры введены для сохранности дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Водители и транспортные компании просят учитывать данные требования при планировании маршрутов. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспортом продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕС. Исключение сделали для нафты и мазута. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемы комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты ОРТМ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы по подлинности документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. В Иссык-Кульской области местами осадки, днем плюс 22, в Нарыне ясно и днем плюс 25 градусов тепла. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 36 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0-700-95-09-03. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
13: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В Бишкеке введены временные ограничения на движение большегрузов свыше 18 тонн. Как напоминает мэрия, правила действуют с 20 мая по 1 октября ежедневно с 9 утра до 7 вечера при температуре воздуха от 20 градусов и выше. Меры введены для сохранности дорожного покрытия и продления срока службы дорог. Водители и транспортные компании просят учитывать данные требования при планировании маршрутов. Кабмин изменил правила ввоза и вывоза нефтепродуктов, чтобы избежать дефицита топлива в стране. Разрешение на ввоз ГСМ автотранспорта продлили. Импорт будет открыт до 1 апреля 2027 года. При этом вывоз нефти и нефтепродуктов из республики автомобилями и поездами временно запретили. Ограничения снимут только тогда, когда внутренний рынок полностью насытится или заработают общие рынки ЕС. Исключение сделали для нафты и мазута. Их можно вывозить по отдельному решению Кабмина для переработки за рубежом, но с обязательным возвратом готовых нефтепродуктов в Кыргызстан. Запрет также не распространяется на топливо в штатных баках автомобилей. Приемы комиссии вузов и колледжей обязаны принимать сертификаты ОРТ с технической ошибкой без каких-либо ограничений. Министерство науки, высшего образования и инноваций разрешило прием документов у абитуриентов, успешно прошедших конкурс на портале «Абитуриент онлайн». Ранее из-за технической ошибки Центра оценки в образовании и методов обучения на этапе изготовления в некоторых сертификатах 2026 года внизу был ошибочно указан 2025 год. Опечатка не влияет на баллы по подлинности документа и зачисления, а после завершения приемной кампании учебные заведения сами передадут такие сертификаты для бесплатной замены. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
7: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
8: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
9: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0-990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше. В ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram и в Роше KG, и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. В Высокульской области местами осадки, днем плюс 22, в Нарыне ясно и днем плюс 25 градусов тепла. В столице сегодня без осадков, температура воздуха днем составит плюс 36 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Так, бор соки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
8: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши бор соки.
7: Неужели?
8: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
10: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
11: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
12: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
14: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Авторадио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в девятый раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводят современный 8-этажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Тур. Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Уже 18 июля «Лямбарфест» ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орск-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
9: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Райан Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Райан Плюс. 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105,5 FM. Ош 103,2 FM. Нарын 105,5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Али, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в 9-й раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводится современный восьмиэтажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group.
2: Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group.
3: Реклама. Жарнама. Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам доверять.
0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну.
10: Подняться на новый уровень.
8: взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орск-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
2: Деятельность лицензирована.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
9: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в 9-й раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводят современный 8-этажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Авторадио.
2: Спорт уақытысы.
3: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орун ээледи. Белдеш ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен күч сынашты. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештеринин 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойарсабаль пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы 2-жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио.
2: Спорт уақытысы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: АЗС

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
6: У нас есть.
7: И со скидкой. В магазинах Евромебель скидка 15%. На гостиные, обеденные столы и стулья. С 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в 9-й раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводят современный 8-этажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
4: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0 700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в 9-й раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводят современный 8-этажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. MR Group. Реклама. Джернома.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людкону Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людконунда бары бар. 0504-4949-00. Люче Киткейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: фрукт во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в 9-й раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводят современный 8-этажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Айтыңызчы, сиздерде конок бөлме эмеректери, үстелдер, отургучтар барбы?
3: Бизде бары бар. Жана арзандатуу менен Евромебелдин күндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.

0: подарках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орск-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
6: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
5: Неужели?
6: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
11: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована. Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
14: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
15: Экарай! Все, что нужно, покупай.
16: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
15: «Экорай». Натуральность выбирай.
17: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
18: Реклама на Авторадио. 0

0: Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмертюлюк лицензия ланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в 9-й раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводят современный восьмиэтажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама. Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Дарите

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
3: И со скидкой. В магазинах Евромебель скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Уже 18 июля «Лямбарфест ИК-26». Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест ИК-26». Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.

0: как узнать.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0 555 500 900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только за

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в 9-й раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводят современный 8-этажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
1: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
1: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-дан 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
6: Экорай, все, что нужно, покупай.
7: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0-501-13-13-92.
6: Экорай.
8: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0-550-770-401.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
5: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.kg.
6: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
2: Деятельность лицензирована.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Национальный банк Кыргызстана в 9-й раз с начала года вышел на рынок, чтобы поддержать курс сома. Накануне регулятор продал 186 миллионов долларов. Из этой суммы почти 25 миллионов были проданы сразу, а остальные 161 миллион по сделкам с расчетами в другие даты. С начала года Нацбанк направил на продажу валюты уже почти 1,5 миллиарда долларов. А покупать доллары регулятор не планирует. Все 9 интервенций этого года прошли только для продажи американской валюты. К концу года в Кыргызстане достроят новое здание Национального музыкального училища имени Куренкеева. Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев. Старое двухэтажное здание признали аварийным и опасным, поэтому на его месте возводят современный 8-этажный комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров. Это почти в 5 раз больше прежнего строения. В новом здании разместятся учебные кабинеты, столовая и большой концертный зал на 300 мест с идеальной акустикой. Кроме того, впервые у студентов появится собственное общежитие на 90 человек с двухместными комнатами и отдельными санузлами. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который впервые устанавливает порядок наследования электронных денег. Теперь средства, хранящиеся в электронных кошельках, будут входить в состав наследства. После запроса нотариуса или обращения наследников, эмитент обязан заблокировать расходные операции по кошельку умершего, предоставив сведения о наличии средств, а после оформления наследства выплатить или перевести их наследникам. Ранее порядок наследования электронных денег в законодательстве не был прописан. Теперь этот вопрос урегулирован. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
6: Мама, это «Эль Азык»?
5: Да, это «Эль Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
11: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: радио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама. Жарнама.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
2: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
0: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
3: «Алим Скул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алим Скул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
4: Деятельность лицензирована.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС RedPetroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на Тикет Киджи. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Авторадио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

Реклама. Уже 18 июля Ламбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: тут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: хоча ти уже.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль Азык.
2: Мама, это Эль Азык?
1: Да, это Эль Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
6: Деятельность лицензирована.
7: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекитке жин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбар-фест» и «К-26». Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. «Лямбар-фест» и «К-26». Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.